мои. Стражницы, мой на мне фусы, лицонцы, а фрнёвцы. Я се не боим, не ане, не ане, ане, не ане, ане. Я се не боим.